0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Полезные аксессуары для мобильных телефонов, детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, Копия Люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на шестую покупку, 15% на седьмую покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7. Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
1: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенко».
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Тебе понравится.
1: Всем отличного утра, это Лидер ФМ, 7 часов и 17 минут, время точно. Меня зовут Павел Болейшис, среда у нас 17 июня на календаре. Я желаю отличного утра, хорошего настроения, ну и, конечно, только производственных успехов.

7:20. Ну что же, уже 17 июня. На календаре у нас среда сегодня. Замечательный день. Возможно, немного пасмурный, но тепло. О праздниках, о событиях этого дня. Сегодня у нас Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Во всем мире этот день напоминает о проблеме нехватки воды. Хотя многим кажется, что засуха угрожает только странам с жарким климатом, ее последствия затрагивают разные регионы планеты. Дефицит влаги приводит к снижению урожайности, истощению почвы, сокращению кормовой базы для сельскохозяйственных животных. Именно поэтому ООН учредила этот день, чтобы привлечь внимание к сохранению плодородных земель и рациональному использованию природных ресурсов. Поэтому обязательно стоит задумываться об экологической безопасности, о природе, ну и, конечно, хоть какой-то вклад свой, но вносить в то, чтобы эту самую природу охранять.

17 июня на календаре у нас сегодня. В этот день запатентована знаменитая камера Polaroid. Ну что ж, это целая эпоха. Произошло это в 70-м году, 56 лет назад. В Кембридже американский ученый-оптик Эдвин Лэнд основал свою компанию еще в 37-м году. Во время войны изобретения его пользовались большим спросом. Бинокли, оптика и так далее. В 46-м году он занялся разработкой фотоаппарата, в который были бы объединены процессы фотосъемки и обработки снимков. Спустя год изобретатель продемонстрировал фотоаппарат, в котором весь процесс создания фотографий занимал всего лишь 60 секунд. И вот в ноябре 48-го в бостонском универмаге появилась в продаже первая коммерческая модель Polaroid Land 95. Первая партия по цене около $90 была раскуплена за один день. Позже Polaroid выпустил мгновенный фотоаппарат для цветной съемки, а вот 17 июня 70-го он запатентовал первую полностью автоматизированную карманную камеру Polaroid. Через два года появилась продажа. Теперь фотографу было достаточно только зарядить кассету, навести объектив, нажать кнопку, и через минуту снимок был уже готов. Полароиды и сейчас в моде. Замечательные снимки, своеобразные, со своей атмосферой. Ну и, конечно, благодаря все полароиду, конечно, массовая культура просто стала развиваться семимильными шагами.

0: года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава, зарплата от 1400 рублей. Уборщик помещений от 900 рублей. Электрогазосварщик от 1200 рублей. Испытатель двигателей от 1400 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 рублей. Экипировщик от 1200 рублей. Шлифовщик от 1100 рублей. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования от 1300 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен, всему научим на месте. Ждем ваших звонков 50-27-68, 50-24-32, 50-22-29. Прием граждан в будние дни по адресу город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8 до 17.00. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Предприятию на работу требуется столяр, электромонтер, слесарь-ремонтник, присовщик горячего стекла. Возможно обучение, дополнительная информация по телефону 611-178. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: успел купить стройматериалы. Не успел купить.
1: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
0: Иголенька.бай.
2: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 17 июня с 9:30 до 12 в Лиде по улице Сосновой, дом 1, Притыцкого, дом 4, корпус 3, 6, корпус 3, 12. С 9 до 16 в населенных пунктах Далекия по улице Старой, Раклевцы, Цыборы, Малая Ольжева, Огородники по улице Ленинской, Гончарский сельсовет в связи с ремонтом линии электропередачи.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Итак, гороскоп на этот день. Овны, сегодня ваш напор и энергия помогут пробить даже самую крепкую стену. Тельцы, день благоприятен для решения финансовых вопросов. Близнецы, доверьтесь интуиции, она мягко направит вас в нужном направлении. Раки, ваше сияние сегодня особенно заметно, ловите восхищенные взгляды. Львы, сегодня у вас куча энергии, используйте с умом, все получится. Девы, хотите перемен, сегодня отличный день, чтобы сделать первый шаг к ним. Весы, иногда подарки другим радуют больше, чем подарки самому себе. Скорпионы, сегодня вы будете очень внимательны, увидите возможности, которые раньше не замечали. Стрельцы и звезды приготовили для вас приятные сюрпризы. Вам остается только принимать подарки судьбы. Козероги, кто-то захочет втянуть вас в конфликты, но ваше обаяние умерит пыл оппонента. Далее, водолеи, обратите внимание на то, что говорят окружающие. Они могут сказать что-то ценное. Рыбы, сегодня лучше укреплять личные отношения.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: 7 часов 47 минут. Белгидромет сообщает, что сегодня будет облачная погода, осадки продолжительные. Ветер западный от 5 до 9 метров в секунду. Воздух должен прогреться до 17 градусов.
2: Лидер

7:50, 17 июня на календаре. Говорим мы о праздниках и событиях этого дня. Чем же примечателен еще этот день? Сегодня отмечается День русского кваса. Ежегодно праздник посвящен традиционному популярному русскому напитку. Этот продукт с тысячелетней историей стал просто национальным достоянием. Принято считать, что история празднования началась еще в 2009 году. Несмотря на то, что квас считается исконно русским продуктом, известно, что еще 8000 лет назад похожий напиток из зерен ячменя умели готовить древние египтяне и жители древнего Вавилона. На Руси первое письменное упоминание о квасе относится к 989 году. Оно описывает события, когда киевский князь Владимир крестил Русь и повелел раздать народу пищу, мед и квас. Уже в 11 веке этот напиток варили повсеместно, и на Руси он стал не просто любимым напитком, а настоящим национальным достоянием. Такими были основными события. Я желаю прекрасного всем дня, хорошей среды, успехов и только замечательного настроения.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8:01. Всем привет, доброго утра, отменного настроения. В этом музыкальном части послушаем, во-первых, новинку Memories. First Day, старый забытый хит. So Good также. Zion в продолжении этого часа, у нас новости. Я желаю доброго утра.
0: Ты слушай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Комитетом госконтроля Гродненской области изучается вопрос качества и доступности оказываемых бытовых услуг, в том числе жителям сельских населенных пунктов. В этих целях 22 июня по телефонам в Лиде 80-154-64-65-05 и в Гродно 80-152-79-88-31 пройдет горячая телефонная линия с населением. С 10 до 12 часов можно будет сообщить о проблемах в работе комплексных приемных пунктов, в том числе передвижных комплексов, о качестве и доступности оказываемых бытовых услуг по ремонту бытовой техники, одежды и обуви, стирке и химчистке, парикмахерских услуг, а также об иных проблемных вопросах в этой сфере. Поступившая информация будет тщательно изучена. На минувшей неделе в Марьиной Горке проходил чемпионат и первенство Республики Беларусь по ракетомодельному спорту. В составе сборной команды Гродненской области в соревнованиях принимал участие учащийся ракетно-модельного кружка Элитского районного центра творчества детей и молодежи Николай Редько. У него в итоге 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовая медали. Подготовил победителя соревнований педагог дополнительного образования Валерий Грабовский. Белорусская железная дорога назначила 14 дополнительных поездов в период проведения республиканского праздника Купалье в Александрии, который пройдет 11-12 июля. График движения составлен с учетом времени начала и окончания программы мероприятия. Он размещен на сайте БелЖД. В Ирландии во время археологических раскопок обнаружили, предположительно, крупнейшее в стране поселение эпохи викингов. Открытие сделали на берегу реки Суир, неподалеку от города Уотерфорд. Поселение под названием Вудстаун датировали концом 9 века. Оно появилось задолго до основания Уотерфорда. Ученые обнаружили остатки длинного дома. Это сооружение может быть признано самым крупным в стране зданием эпохи викингов. И в завершении выпуска. 20 июня с 10.00 до 17.00 Лида, парковка ТЦ «Лида Парк», улица Кочана, 29. Выездной тест-драйв «Белджи» и «Джили». Бесплатно, но по предварительной регистрации места ограничены. При себе паспорт и права категории «Б». Регистрация «Джили-Гродно.BY» и «Белджи-Гродно.BY».
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер западный 3,7 с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха 16-17 градусов тепла.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: В суши-баре Капибара акция «Пицца недели» вкусно и выгодно. Заказывайте по будням до 16.00 всего за 16 рублей. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by в мобильном приложении Капибара по адресу улица Советская, 23 и по телефону 8029-339-5010. Акция работает только на самовывоз. Не работают выходные и праздничные дни. Не суммируется с другими акциями сети.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
3: Плати щедро и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера. А в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость. Встречайте в новом формате магазин «Мегабренд» по улице Советской, 23В. Вас ждет расширенный торговый зал с увеличенным ассортиментом одежды и розыгрыш суперпризов каждую субботу.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: 8:16. Хорошего утра, хорошего настроения. Новостей хороших также. Женщина, зовут ее Николь, она потратила немалую сумму денег и времени на то, чтобы украсить свой двор дома в дом Барби. Вот такая выдумщица. Все это дело в Шотландии. Теперь там красуется инсталляция, которую домовладелец назвала домиком мечты той самой Барби. Конструкция включает в себе деревянные фигурки куклы Барби, друзей, всякие розового цвета игрушки, горки и так далее, и так далее. Много-много чего. Но просто целый аттракцион. Конечно же, от этого без ума ее дочки, но соседям, например, это дело не нравится. Они жалуются и утверждают, что ежедневно созерцают нечто подобное, как перебор. Другие упрекают домовладелицу в том, что она наверняка целое состояние выкинула на то, чтобы сделать Барби мечту. Но тем, кто устал видеть обилие розового цвета, можно успокоиться. Через некоторое время инсталляция будет демонтирована, сказала женщина. Но в любом случае, вот серые дома, все, машины проезжают мимо, а тут вот такой вот розовый, целый настоящий дом Барби. Мечта просто. Как закончится конфликт между соседями этой женщины, непонятно, но она пока наслаждается своей инсталляцией, своим изобретением и вот таким вот домиком мечты.
1: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8 часов 23 минуты. Еще раз хорошего утра. Недавно сообщалось о том, что продается сумочка из шкуры тираннозавра. Но в Париже участники аукциона остались равнодушны к уникальному клатчу из этого изделия, выращенного в лаборатории. Значит, сумочка создана из коллагена, извлеченного из бедренной кости тираннозавра, найденной в США, была представлена весной в Амстердаме как первая в мире вещь из кожи динозавра. По словам палеонтологов, сопровождавшего лот, биотехнологи позволили научить клеточную культуру производить настоящую кожу тираннозавра в лаборатории. В отличие от кожи, которая в основном состоит из пластика, этот материал на 100% органический, но при этом получен от животного, вымершего 67 миллионов лет назад. Организаторы торгов оценивали лот в 300-500 тысяч евро, но ставки не поднялись выше 150 тысяч. В итоге лот не удалось продать. Казалось бы, эксклюзивная вещь, которую так все ждали, когда выставят на торги, оказалась никому не нужной. Представители аукциона признали, что им пришлось придумать цену, поскольку подобных процентов прежде не было. Будущее сумки, которая может быть единственным экземпляром в истории, пока не определено. Переговоры с частными коллекционерами все еще продолжаются.
1: Ты слушаешь

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Ржавчина не спит. Она работает 24/7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается.
2: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтагамма, салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус.
3: Любишь есть роллы и суши?
1: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
1: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе.

0: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Это была Ханна, 8 часов 37 минут. Интересная история одной замечательной пары из Парагвая. Значит, после 80 лет совместной жизни они, наконец, решили пожениться. Зовут его Хосе, ее Мартина Лопес. Они создали целую жизнь, наполненную воспоминаниями задолго до того, как официально зарегистрировали свои отношения. Пара из Парагвая начали встречаться еще в 1933 году, провели бок о бок следующее, внимание, 8 десятилетий. Вместе воспитали 8 детей. А их семья разрушилась.

0: Рослась до 50 внуков, 35 правнуков и 20 праправнуков. Но, несмотря на столь долгую совместную жизнь, они никогда официально не регистрировали брак. Вот все-таки когда-то они решили, а почему мы все затягиваем? И вот 103-летний Хосе, 99-летняя женщина обменяли свадебными клятвами во время церемонии, которая проходила в саду их дома. В окружении нескольких поколений они были одеты в красивые одежды, свадебные, сидели рядом друг с другом, ну и официально зарегистрировали свой брак. Ну вот представьте, 103 года и 99 лет. Несколько поколений они воспитали, ну и вот такая вот история, конечно, которая привлекла внимание очень многих.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится у нас облачная погода, продолжительные осадки, ветер западный от 5 до 9 метров в секунду, воздух прогреется до 17 градусов.
3: Лидер FM.

8.46. Поддерживать добрососедские отношения важно и нужно. Но вот одна дама рассказывает о том, какие отношения у нее сложились с ее соседями. И она не может пойти на компромиссы, на уступки. Значит, женщина из Великобритании уверена, что в ее случае никаких компромиссов быть не может. С дамой согласны абсолютно все пользователи социальных сетей, интернета и так далее. Каждое выходное в 2-3 ночи ее сосед берет газонокосилку и начинает бороться с травой на своем участке. Ну, времени нет у человека, чтобы покосить. И тут неуместный поздний ландшафтный дизайн злит и раздражает женщину. Причем мужчина косит сам в наушниках, отдыхает. Ну, таким образом, наверняка у него не получается в будние дни. А вот ночью самое время, чтобы покосить перед соседским окном. Ну, и, конечно же, дама уверена, что это неправильно. С этим согласны абсолютно все. Ну, пока идет спор и конфликт, женщина пока не обращается в полицию, но наверняка дело дойдет и до этого. Так что всем, конечно же, желаю идти на компромиссы и каким-то образом улаживать вот такие неприятные истории. Всем хорошего утра, хороших новостей. Обязательно поиграем.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: Девять часов и одна минута. Хорошего утра. Всем замечательного настроения. Алекс Уоррен в этом музыкальном часе. Ася, также о любви. Трой Сиван Раш. А еще мы поиграем через 15 минут. Хорошего дня.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена – учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В эфире Анастасия Акаранила. Доброе утро. Более 120 пар заключат брачный союз на Гродненщине в зеркальную дату 26.06.26. Об этом сообщили в Главном управлении юстиции облисполкома. Больше всего женихов и невест, 35 пар, официально зарегистрируют отношения в этот день в Гродно. Среди райцентров области больше всего пар, желающих пожениться 26 июня, в Лиде. В городе официально появится 20 новых семей. Кроме того, в этот день одна супружеская пара торжественно отметит золотой юбилей – 50 лет совместной жизни. Сотрудники отдела ЗАГС проведут торжественную церемонию, где будут традиционный обмен кольцами, свадебный поцелуй, свадебный вальс, вручение диплома золотых юбиляров и занесение имен мужа и жены в почетную книгу юбиляров Лидчины. 10-й юбилейный конкурс ручной козьбы «Звенить коса, живи вёска» состоится в предстоящую субботу 20 июня на Личине. Местом его проведения станет открытая площадка в агрогородке Гончары. Начнется мероприятие в 20 часов. В Гродненской области продолжается сезонная борьба с борщевиком Сосновского. В нынешнем сезоне в регионе предстоит обработать более 80 гектаров территории, где выявлены очаги произрастания инвазивного сорняка. Борщевик не только вытесняет местные виды растений и наносит ущерб сельскому хозяйству, но и представляет серьезную опасность для здоровья человека. Британский путешественник Джеймс Кэтчелл стал первым человеком, совершившим кругосветное путешествие по суше, воздуху и море. Об этом сообщает газета The Telegraph. Джеймс Кэтчелл 13 июня завершил кругосветное плавание, финишировав в портовом городе Госпорт в графстве Гэмпшир на юге Англии. Оно стало третьим этапом его кругосветных экспедиций. В 2013 году Джеймс Кэтчелл объехал земной шар на велосипеде, а в 2019 совершил кругосветный перелет на автожире. И в завершении выпуска. 20 июня с 10.00 до 17.00 Лида, парковка ТЦ «Лида Парк», улица Качана, 29. Выездной тест-драйв в Белджи и Джили. Бесплатно, но по предварительной регистрации. Места ограничены. При себе паспорт и права категории «Б». Регистрация jili.grodno.by и belgi-grodno.by.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер западный 3,7 с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха 16-17 градусов тепла.

0: Реклама. Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Рыцком отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
1: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.
3: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
5: Полундра! На сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
6: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах «Насенне» и на msso.by.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8-0154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 9:16. Начинаем наше первое утреннее состязание. Конечно же, будем разыгрывать первый подарок. Сегодня это набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Слушать будем фрагмент. 8 секунд он будет длиться. На 9.703 нужно отправить, про что говорит мой соведущий, ну и получить за это подарок. Давайте слушать.
2: Это когда человек, например, на какое-то соревнование пошел, и там самый лучший.
1: Вот так вот. Жду варианты.

0: Подводим итоги, что я могу сказать? Ну, вот нет у нас полного правильного ответа. Про что сегодня шла речь? Вот варианты в основном такие, как победитель. Это практически правильный ответ, но не совсем. Еще есть время отправить свой вариант на 9703 и получить за это подарок. Напомню, что сегодня мы разыгрываем набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Итак, что же это такое, когда ты самый лучший где-то там на соревнованиях и так далее? Вот чемпион, еще есть призер, неправильно. Победитель, вот на это слово ориентируемся. Ну что, еще раз слушаем.
1: Это когда человек, например, на какое-то соревнование пошел, и там самый лучший. Это победа.
0: Победа, вот какой вариант правильный. Сегодня победитель у нас, слушатель, номер телефона заканчивается на цифры 2904. Поздравляю вас с победой. Вам вручают подарок от Белспецгаз, набор ароматизаторов для автомобиля.
2: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже. Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб «Житник». Ароматный хлеб из ржаной муки, солода ржаного. Сделано в Беларуси.
2: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
3: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375 33 342 89 13.
4: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
5: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
4: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями, нырять с обрывов и мостов.
5: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
4: Узнай больше о безопасности на 112.by.
5: Проведи время с пользой!

0: ритме. Вход свободный.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода, осадки, ветер западный от 5 до 9 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 17 градусов со знаком «плюс».

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. В Лидском районе активно идет косовица. На сегодня скошено более 12 тысяч гектаров. Это 93% от плана. В сельхозпредприятии «Песковцы» уже полностью завершен первый укос трав. И аграрии плавно приступили ко второму. Здесь заготовлено свыше 8 тысяч тонн сенажа и почти 300 тонн сена. Не сбавляют темпы и другие хозяйства региона. «Белица Агро» выполнила план заготовки трав с первого укоса на 98%. «Йотки Агро» на 97%. Рекордные 400 баллов набрал выпускник средней школы номер 17 города Лиды Кирилл Каскевич. Он сдал на 100 баллов централизованные экзамены по русскому языку и физике, централизованное тестирование по математике, а средний балл его аттестата – 10,0. Кирилл Каскевич неоднократно становился победителем второго и третьего этапов Республиканской олимпиады по физике. В Минске состоялась церемония гашения почтовой марки 25-летия Шанхайской организации сотрудничества. Ее выпустило в обращение Министерство связи и информатизации. Тираж 12 тысяч экземпляров. Проект реализован во взаимодействии с Министерством иностранных дел нашей страны. Церемония в Минске стала частью масштабного комплекса мероприятий, которые проходят на пространстве стран ШОС к юбилейной дате. Естественная убыль населения Литвы достигла почти 20 тысяч за год. Это разница между количеством умерших и новорожденных, и она увеличивается каждый год, не в пользу новых поколений. За 3 десятилетия Литва лишилась около 1 миллиона жителей.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер западный, северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 14-17 градусов тепла.

0: организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
2: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
3: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
4: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
2: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
1: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
2: Перейдите по этой ссылке.
1: Скачайте файл.
2: Мне нужны ваши персональные данные.
5: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
6: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
7: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
8: Достоверно. Оперативно.
5: Качественно. С любовью.
8: Лидской газетой.
5: Поспеши подписаться на любимое издание.
8: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
9: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама. Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Полезные аксессуары для мобильных телефонов, детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, копия люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на шестую покупку, 15% на седьмую покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Дети, вы у меня взрослые?
6: Да, взрослые.
5: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
7: Что?
8: О, пап, ты уже вернулся?
9: А мы тут к ужину готовимся.
8: Горелым запахло.
9: Значит, ужин готов.
5: А давайте вместе в магазин пойдем.
10: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода, осадки, ветер западный от 5 до 9 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 17 градусов со знаком «плюс».

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. 20 июня на Гродненщине пройдет областной субботник. Все собранные средства будут направлены на финансирование строительства областного клинического онкодиспансера. Напомним, он строится на базе городской клинической больницы номер 3 города Гродно. Постепенно формируется полноценный комплекс с палатным фондом, аппаратными кабинетами и диагностическими возможностями. Гродно – единственный областной центр без собственного онкодиспансера, поэтому его строительство стало ключевым проектом для региона. Футбольный клуб «Лида» проведет в предстоящую пятницу 19 июня матч 12-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать «Гомель-2». Начало матча в 17 часов 30 минут. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает 16-е место в турнирной таблице. Наши футболисты располагаются на 6-й строчке. Лидирует в первой лиге «Слуцк». Въезда в Польшу ожидают около 400 легковых и грузовых авто. Об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Около 320 фур находятся перед погранпереходом Кукурыки, сопредельный Козловичи. По данному маршруту в ЕС проследовало 48% авто от нормы. Контролирующая служба Бобровников, Берестовица, приняли на свою территорию 20% большегрузов. В очереди на въезд в Литву и Польшу находится 61 легковушка. Группа злоумышленников в масках вырвала из стены здания банкомат в британском городе Рамси, графство Кембриджшир, использовав для этого экскаватор. Сообщает газета The Sun. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как посреди ночи к зданию подъехали два автомобиля, после чего в кадре появился экскаватор. Машина несколько раз протаранила фасад, а затем злоумышленники вырвали банкомат, загрузили его в багажник своего автомобиля и уехали. В полиции полагают, что использованный при ограблении экскаватор был похищен.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер западный, северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 14-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой, ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.
3: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на Лидер FM.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм» круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Бора-Бора – это настоящий рай на земле, расположенный в сердце Тихого океана. Этот живописный остров славится своими лазурными лагунами, белоснежными пляжами и величественными вулканическими пиками. Представьте себе, как вы прогуливаетесь по мягкому песку, а вокруг вас тропические пальмы и яркие цветы. Здесь можно насладиться незабываемыми моментами – плавание с черепахами, сноркелинг среди коралловых рифов и романтические закаты, которые окрашивают небо в розовые и золотые оттенки. Местные жители приветливые и всегда рады поделиться своей культурой, а традиционные танцы и музыка создают атмосферу настоящего праздника. Не забудьте попробовать местные деликатесы, такие как свежие морепродукты и экзотические фрукты. Бора-Бора – это не просто место. Это ощущение свободы и гармонии с природой. Путешествие сюда оставит в вашем сердце незабываемые воспоминания. Всем пока.
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону +375 29 351 15 64.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
0: Реклама на Лидер FM 54 7.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода, осадки, ветер западный от 5 до 9 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 17 градусов со знаком плюс.
3: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А, и на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Всем доброго дня, 12 часов, 1 минута. Это Лидер FM. Майк Тауэрс в этом музыкальном часе новинка. Еще один новый трек от «Джелагони», «Океаны». Айран также послушаем. Горячий хит от Колума Скотта в этом музыкальном чате. Впереди у нас новости, а еще мы обязательно поиграем. Отличного, хорошего дня.
0: Ты слушаешь

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. 22 июня – день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Мероприятия по этому случаю пройдут по всей стране. В Лиде в 4 часа утра будет организован митинг у кургана Бессмертия, а в 12:00 состоится республиканская минута молчания. 20 лет Алексею Гляница работает в открытом акционерном обществе «Лидское пиво». За это время прошел путь от инженера-технолога до начальника цеха основного производства. Трудолюбие и преданность делу позволили Алексею не только изучить все тонкости производственного процесса, но и освоить новые технологии, которые повысили эффективность работы предприятия. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2026» открывается сегодня в Минском международном выставочном центре «Белэкспо». Она пройдет по 19 июня. На выставке продемонстрируют ведомственные достижения и возможности в области обеспечения национальной безопасности, оборудования и вооружения, организацию профилактической работы и взаимодействия с гражданами. На полях международной выставки индустрии безопасности организована широкая деловая программа. Несколько иранских танкеров с сырой нефтью вышли из зоны американской блокады в Персидском заливе. Об этом передает агентство Синьхуа. На сайте Tanker Trackers появилась информация о первой экспортной поставке сырой нефти из Ирана за последние 2 месяца. Компания ссылается на цифровые данные отслеживания, подтвержденные спутниковыми снимками. Напомним, 15 июня США и Иран договорились о мирной сделке. Президент Дональд Трамп после этого заявил, что разрешает снятие блокады с портов Ирана. Подписание мирного соглашения запланировано на 19 июня. Оно пройдет в Швейцарии. И в завершении выпуска новости компании. 20 июня с 10 до 17 часов. Лида, парковка ТЦ «Лидопарк», улица Качана, 29. Выездной тест-драйв «Белджи» и «Джили». Бесплатно, но по предварительной регистрации. Места ограничены. При себе паспорт и права категории «Б». Регистрация «Джили-Гродно.BY» и «Белджи-Дефис-Гродно.BY».
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер западный и северо-западный 4-9 с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха 14-17 градусов тепла.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава, зарплата от 1400 рублей. Уборщик помещений от 900 рублей. Электрогазосварщик от 1200 рублей. Испытатель двигателей от 1400 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 рублей. Экипировщик от 1200 рублей. Шлифовщик от 1100 рублей. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования от 1300 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен, всему научим на месте. Ждем ваших звонков 50-27-68, 50-24-32, 50-22-29. Прием граждан в будние дни по адресу город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8 до 17.00. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
5: Номерочек простой, 7900, такси-командир всегда рядом с тобой.
4: Предприятию на работу требуется столяр, электромонтер, слесарь-ремонтник, прессовщик горячего стекла. Возможно обучение, дополнительная информация по телефону 611-178. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
6: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
4: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 12 часов 17 минут. Время разыграть еще один подарок. Настало в рамках этой игры. Я буду озвучивать некие вопросы, спрашивать про вас, правда или ложь, то, что я рассказываю. На номер 9703 отправляйте свой вариант, правда или ложь, и получайте за это подарок. Сегодня это сертификат от магазина «Анкер» по Советской 28. Ну что, я объяснил правила, теперь то самый вопрос. Правда или ложь? Что в фильме «Люди в черном 2» одну из ролей сыграл Майкл Джексон. 9703.

0: Ну что, подводим итоги. Правда или ложь, что в фильме «Люди в черном 2» одну из ролей сыграл король поп-музыки Майкл Джексон. Это действительно правда. И сегодня у нас победитель. Радиослушатель номер телефона заканчивается на цифры 7128. Поздравляю вас. Его роль длилась всего лишь 10 секунд, но запомнилась абсолютно всем зрителям. Ну, конечно, про Майкла Джексона сейчас все говорят, вспоминают. Вышел на экраны фильм «Майкл». Замечательная картина. Обязательно посмотрите о истории его жизни. И, конечно же, послушайте много хорошей музыки, ну и узнаете больше из жизни великого музыканта. Еще раз, 7128, последняя цифра номера телефона абонента, кому и достается подарок-сертификат от магазина «Анкер».
1: Наша музыка.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 729 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Предприятие «Реалпласт» приглашает на работу монтажников окон и дверей из ПВХ. Возможное обучение. Справки по телефону 8029-665-94-74.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375-29-657-65-65.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие «Иголенко».
4: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
5: Валундра! Назад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
6: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах «Насенне» и на msso.by.
7: Достоверно. Оперативно.
2: Качественно. С любовью.
7: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода, осадки, ветер западный от 5 до 9 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 17 градусов со знаком плюс.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Тринадцать часов, одна минута. Хорошего дня всем слушателям, только позитивной среды. «Dive into me» — это горячий хит. Алесса и One Republic также в этом музыкальном часе новинка. Imagine Dragons послушаем. Впереди у нас Bruno Mars, новости, мы поиграем.
0: Активный день. Активный день. С лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Школы и гимназии Беларуси с 12 июня начали прием документов в первые классы. В новом учебном году в стране впервые сядут за парты около 82 тысяч первоклассников, из них около 1300 на личине. В сравнении с прошлым годом никаких изменений в порядке приема документов нет. Для родителей, чьи дети проживают в закрепленном за учреждением микрорайоне, подача документов продлится по 15 августа. Заявления на свободные места от родителей детей, которые не проживают в закрепленном за учреждением микрорайоне, принимаются в ходе личного приема у директора учреждения образования, с порядком организации которого можно ознакомиться на сайтах школ и гимназии номер один. Продолжается благотворительная акция в поддержку маленького Мирона Горбота, родившегося весной 2022 года. Мальчик столкнулся с серьезным генетическим заболеванием – мышечной дистрофией Дюшина. Шанс для Мирона – курс инновационным лекарством «Левидис». Однако стоимость курса терапии достигает практически 3 миллионов долларов. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС – плюс 375-33-342-89-13. Подробная информация размещена на интернет-ресурсах Лида Медиакомпании. В национальном аэропорту Минск пограничники задержали иностранца, который пытался вылететь в Баку по заграничному российскому паспорту. При проверке сотрудники пограничной службы выявили признаки подделки документа, а последующая специальная проверка подтвердила – паспорт полностью фальшивый. Нарушитель помещен в изолятор временного содержания, ему грозит серьезное наказание – штраф до 100 базовых величин за попытку незаконного пересечения границы. Также за подобное правонарушение предусматривается уголовная ответственность за использование поддельного документа. Большинство опрошенных членов правления Volkswagen считают, что положение концерна находится под угрозой. Об этом сообщает издание Bild. 6 из 9 опрошенных членов правления охарактеризовали ситуацию Volkswagen Group как находящуюся под угрозой краха. Еще трое назвали ее напряженной. Вариант ответа, согласно которому положение компании не вызывает опасений, не выбрал никто. Опрос проводился на фоне ухудшения финансовых показателей компании. По итогам первого квартала 2026 года чистая прибыль Volkswagen сократилась более чем на 28% в годовом выражении. Мировые поставки автомобилей за январь-март снизились на 4%.
2: Лидер FM. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер западный, северо-западный 4,9 с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха 14-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
0: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: А мы начинаем очередную игру. 13 часов и 17 минут. Конечно же, у нас есть подарок. Достанется он тому, кто сможет ответить на несложный, я надеюсь, вопрос. Я озвучиваю его, этот самый вопрос, даю варианты ответов. Вы выбираете тот вариант, который вам нравится, ну и получаете за это, разумеется, подарок. Что сегодня мы разыгрываем? Ролл сливочный креветка суши-бар Капибара по адресу Лида, улица Советская, 23. На вопрос отвечаем не цифрами 1, 2, 3, а прописываем полный правильный ответ. Ну и кто первым справляется, тот и чемпион. Но вопрос следующий. Какой продукт стал первым, на котором появился штрих-код в магазине? Вот так вот. Первым продуктом, получившим штрих-код, что было? Значит, шоколадка, газировка, либо жвачка. 9703.
0: Дарим

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

парой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: дарим подарки.
1: А мы подводим итоги нашей игры. Я озвучил вопрос, три варианта ответа также предложил вашему вниманию. Необходимо было выбрать правильный один вариант, отправить на номер 9703 и стать победителем. Напомню, вопрос был следующим. Как первым продуктом, имевшим штрих-код, была шоколадка, газировка, либо жвачка? И это вариант, конечно же, жевательная резинка. Жвачка 4300, последние цифры номера телефона абонента, ставшего чемпионом. Поздравляю вас с победой. Жевательная резинка Ригли. Именно на ней появился первый штрих-код. Нашему победителю сегодня вручается ролл сливочная креветка Сушибар Капибар по адресу Лида, улица Советская, 23.
2: Новый хит представляет СТО Лидрем Сервис.
3: Команда профессионалов Лидрем Сервис выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Лидрем Сервис – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрем Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Предприятию на работу требуется столяр, электромонтер, слесарь-ремонтник, присовщик горячего стекла. Возможно обучение, дополнительная информация по телефону 611-178. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Суши-бар Капибара дарит пиццу пепперони на доставку при заказе от 60 рублей и на самовывоз от 50 рублей. Промокод 6113. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении Капибара, по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010. Акция действует на все меню, включая сеты, не суммируется с другими акциями сети.
5: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: быстренько, полегче.
1: Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода, осадки, ветер западный от 5 до 9 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 17 градусов со знаком плюс.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Партнер новостей суши-бар Сушими.
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. На планерке в Лидском райисполкоме обсудили динамику развития туризма. Как рассказала директор районного туристического информационного центра Наталья Сливкина, за апрель и май центр заработал в разы больше, чем за тот же период прошлого года. Число подписчиков в соцсетях выросло в 4 раза, экскурсии тоже. Центр достойно представил регион на выставке «Гродненская область. Территория комфортного туризма» в рамках фестиваля национальных культур. В июле в Лиде обещают презентовать новый туристический маршрут. Республиканская акция «Каникулы без дыма и огня» продолжается на Личине. В ее рамках во Дворце культуры нашего города прошла интерактивная информационно-познавательная программа. Главной целью встречи стало предупреждение чрезвычайных ситуаций с участием детей и обучение правилам безопасного поведения во время летнего отдыха. Ребята в игровой форме повторили правила безопасной жизнедеятельности. До старта международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске остаются считанные недели, но областной центр уже полностью погрузился в ритм главного культурного события года. В городе официально запустили праздничный обратный отсчет. В этом сезоне гостей ждут рекордные масштабы и новые бесплатные локации. Вся фестивальная программа развернется более чем на 30 площадках, соберет около 7 тысяч участников из более чем 40 стран и будет включать в себя свыше 300 мероприятий. Сейм Польши принял постановление о принятии мер по созданию постоянной базы вооруженных сил США на территории страны. Документ запускает подготовку логистических, финансовых и жилищных условий для американских солдат и их семей. Это потребует колоссальных расходов из бюджета Польши, ведь планируют построить фактически автономный мини-город.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные часы слабый туман. Ветер западный 3,7 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-11 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Рыцком отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 миллионов 900 тысяч долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Дневной сеанс.
1: А это дневной сеанс на волнах Лидера ФМ. Мы разыгрываем последний подарок на сегодняшний день. Это кофе 250 мл плюс сэндвич стандарт. И, конечно же, подарок тому, кто угадает фильм, который я сегодня предлагаю вашему вниманию. Прослушаем отрывок из фильма. На 9703 отправляем название ленты. Ну и выигрываем, конечно же, подарок. Все очень просто. Отрывок отличный, фильм замечательный. Давайте слушать фрагмент.
2: Джек, ты любишь школу?
3: No. Нет.
2: Не любишь школу?
3: No. Нет.
2: Сейчас все дети такие.
4: Может, ему и понравилось бы, если бы он туда ходил.
3: Съешь печенье, Мэриан, поддержи силы.
4: Мой сын решил пораньше свести меня в могилу. Сядь прямо и веди себя вежливо.
2: Кто это приготовил?
4: Я.
2: Так, так, так. Скажу одно. Вам повезло, что вы живете в доме, где варят такой кофе.
1: Ну что, как раз-таки и отрывок связан с кофейней, с кофе. И у нас подарок от кофейни по улице Ленинская, 10, возле библиотеки. Жду варианты, пишите.
0: Дневной сеанс.

0: А мы подводим итоги нашей замечательной игры. Угадали эту потрясающую картину. Это фильм 93-го года. Еще раз вспоминаем отрывок.
1: Ты любишь школу?
2: Нет.
1: Не любишь школу?
2: Нет.
1: Сейчас все дети такие.
3: Может, ему и понравилось бы, если бы он туда ходил.
4: Съешь печенье, Мэриан, поддержи силы.
3: Мой сын решил пораньше свести меня в могилу. Сядь прямо и веди себя вежливо.
1: Кто это приготовил?
3: Я.
1: Так, так, так. Скажу одно. Вам повезло, что вы живете в доме, где варят такой кофе.
0: Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Эллен Баркин в фильме «Жизнь этого парня», 93-й год. Потрясающая картина. Обязательно посмотрите, кто не видел. Совсем молодой Ди Каприо, но как он сыграл. Это надо видеть. Нашим победителем сегодня становится участник. Номер телефона заканчивается на цифры 91-66. Поздравляю вас с победой. Именно вам достается подарок. Кофе 250 мл плюс сэндвич стандарт от кофейни по адресу Ленинская, 10, возле библиотеки.
5: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
0: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
4: Как дела, родной?
3: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
5: Привет, чемпион!
3: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
6: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: Беречь детенышей – инстинкт, заложенный природой. Он сохранился у животных и теряет значимость у людей. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
9: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не

Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, преимущественно без осадка, ветер западный от 3 до 7 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 11 градусов, а днем до 21.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22. Ты слушаешь?

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Третье воскресенье июня в Беларуси отмечается День медицинских работников. По этому случаю в пятницу, 19 июня, во Дворце культуры города Лиды состоится торжественное мероприятие. На праздничной церемонии лучшим представителям отрасли будут вручены заслуженные награды за высокий профессионализм, верность врачебному делу и весомый вклад в развитие здравоохранения личины. К участникам торжества обратятся представители районной власти, депутатского корпуса, администрации и профсоюза «Центральный район». Больницы. Милиционеры Щучинского района выявили факт хищения имущества сельхозорганизации. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи. В Брянской области БПЛА атаковал автобус гомельской детской футбольной команды. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, пишет Белта. По его словам, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Женщина, сопровождавшая команду, погибла. Ранены 6 человек, в том числе 4 детей. Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры будут возвращены домой. Белорусские представители в континентальных турнирах первыми проведут матчи 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу. В первом сегодняшнем поединке обладатель трофея Борисовский Батэ сыграет на выезде с Молодечно. Действующий чемпион Беларуси МЛ Витебск также в гостях встретится со столичным клубом СКА 1938. Минская «Динамо» будет соперничать со Слуцком. Остальные матчи 1/16 финала состоятся с 17 по 19 июля.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные часы слабый туман. Ветер западный 3,7 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-11 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Суши-бар «Капибара» дарит пиццу пепперони на доставку при заказе от 60 рублей и на самовывоз от 50 рублей. Промокод 6113. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении «Капибара» по адресу улица Советская, 23 и по телефону 8029-339-5010. Акция действует на все меню, включая сеты, не суммируется с другими акциями сети.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
5: Случился пожар? Запомните, что нужно делать. Позвоните по номеру 101 и сообщите, где и что горит. Отключите электроэнергию в помещении, выведите детей и пожилых людей за пределы квартиры, оповестите о пожаре соседей. Запомните, открывать окна запрещается, так как приток свежего воздуха способствует процессу горения. Не закрывайте входную дверь на ключ, не пользуйтесь лифтом, берегите себя.
6: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
7: Достоверно.
8: Оперативно.
9: Качественно. С любовью.
8: Слицкой газетой.
9: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Дел Спецгаз. Газ для вас.
4: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
5: Полундра! На сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
6: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах насенне и на msso.by.

0: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, преимущественно без осадка, ветер западный от 3 до 7 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 11 градусов, а днем до 21.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро». Сочный персик, экзотическая манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На минувшей неделе специалисты Лидского молочно-консервного комбината проверили очередное хозяйство на предмет технологической дисциплины в производстве молока. Среди плюсов отмечен рост реализации, однако есть и небольшая просадка по сортности. Как отмечалось на планерке в райисполкоме, предписания комбината в хозяйствах выполняют. Находка года была представлена коллективами музеев учреждения образования в рамках районного

0: фестиваля в Лидском историко-художественном музее. Ребята представили предметы краеведческой, этнографической, археологической, военно-исторической тематики, поступившие за предшествующие 12 месяцев. Это предметы быта, орудия труда, награды, документы, изделия декоративно-прикладного творчества. В выступлениях были представлены истории поступления предметов, раскрыто их функциональное значение и уникальность. В Беларуси началась детская оздоровительная кампания. Все лагеря получили официальные заключения о готовности, которые выдала санитарно-эпидемиологическая служба. Об этом информирует пресс-служба Минздрава. Основная цель – обеспечить детям комфортные условия и полностью исключить риск инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. В министерстве отметили, что контроль за летним отдыхом детей будет вестись непрерывно на протяжении всех каникул. Мужчина открыл огонь в больнице города Уилмингтон в американском штате Делавэр. Один человек погиб и еще один пострадал. Нападавший вскоре после стрельбы скрылся с места преступления. По предварительной информации, стрельба была целенаправленной. Спустя несколько часов полиция США задержала 23-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе. Его личность не разглашается. Все обстоятельства ЧП выясняются.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные часы слабый туман. Ветер западный 3,7 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-11 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама. Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
1: Предприятию на работу требуется столяр, электромонтер, слесарь-ремонтник, прессовщик горячего стекла. Возможно обучение. Дополнительная информация по телефону 611-178. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс +375 29 722 86 26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: партнер программы Турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Бора-Бора – это настоящий рай на земле, расположенный в сердце Тихого океана. Этот живописный остров славится своими лазурными лагунами, белоснежными пляжами и величественными вулканическими пиками. Представьте себе, как вы прогуливаетесь по мягкому песку, а вокруг вас тропические пальмы и яркие цветы. Здесь можно насладиться незабываемыми моментами – плавание с черепахами, сноркелинг среди коралловых рифов и романтические закаты, которые окрашивают небо в розовые и золотые оттенки. Местные жители приветливые и всегда рады поделиться своей культурой, а традиционные танцы и музыка создают атмосферу настоящего праздника. Не забудьте попробовать местные деликатесы, такие как свежие морепродукты и экзотические фрукты. Бора-Бора – это не просто место. Это ощущение свободы и гармонии с природой. Путешествие сюда оставит в вашем сердце незабываемые воспоминания. Всем пока.
2: Лидер FM. FM. Без границ.
4: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Deal Спецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Deal Спецгаз. Газ для вас.
4: В суши-баре Капибара акция «Пицца недели» вкусно и выгодно. Заказывайте по будням до 16.00 всего за 16 рублей. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении Капибара, по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010. Акция работает только на самовывоз. Не работают выходные и праздничные дни. Не суммируется с другими акциями сети. Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава, зарплата от 1400 рублей. Уборщик помещений от 900 рублей. Электрогазосварщик от 1200 рублей. Испытатель двигателей от 1400 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 рублей. Экипировщик от 1200 рублей. Шлифовщик от 1100 рублей. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования от 1300 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен, всему научим на месте. Ждем ваших звонков 50-27-68, 50-24-32, 50-22-29. Прием граждан в будние дни по адресу город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8 до 17.00. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
5: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
6: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
7: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
6: Вы достигли цели.
4: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, преимущественно без осадков, ветер западный от 3 до 7 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 11 градусов, а днем до 21.
3: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Медведи. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Корнила. Возобновившийся сегодня в пункте пропуска Беняконе на белорусско-литовской границе ремонт асфальтобетонного покрытия продлится до 30 июня, сообщает Белта. Движение следующих через этот пункт пропуска транспортных средств будет осуществляться в штатном

0: режиме. Вместе с тем возможны затруднения. В таможне просят учитывать эти обстоятельства при планировании пересечения белорусско-литовской границы. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 18 июня с 9 до 12 часов в городе Лиде по улице 8 марта, дома 31, корпус 1, 36, корпуса 2 и 3, дома 38, 40, 42, 42А. С 9.30 до 16.00 в городе Лиде по улицам 3 Хасановской, Ленинской, дом 24. С 9 до 16 часов в населенных пунктах Далекия по улице Старой, Раклевцы, Цыборы, Малая Оль, Жвага, Городники Гончарского сельсовета по улице Ленинской, Игнатковцы, Станкевичи, Семашки, Климовичи в связи с ремонтом линии электропередачи. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 17 июня. Информация размещена на сайте валютно-фондовой биржи. Доллар стоит 2 рубля 77 копеек. Курс юаня составил 4 рубля 9 копеек за 10 юаней. Российского рубля 3 рубля 81 копейку за 100 российских рублей. Более 840 жилых домов были повреждены в результате землетрясения магнитудой 6,7 в индонезийской провинции Центральной Сулавеси, об этом сообщает Белта. Погиб по меньшей мере один человек, 13 получили серьезные травмы, еще 63 – легкие ранения. Правительство распределило в пострадавших районах средства материально-технического обеспечения и палатки для оказания экстренной помощи. И в завершении выпуска новости компании. 20 июня с 10 до 17 часов. Лида, парковка ТЦ «Лида-парк», улица Качана, 29. Выездной тест-драйв «Белджи» и «Джили». Бесплатно, но по предварительной регистрации. Места ограничены. При себе паспорт и права категории «Б». Регистрация «Джили-гродно.бюай» и «Белджи-дефис-гродно.бюай».
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные часы слабый туман. Ветер западный 3,7 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-11 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Предприятию на работу требуется столяр, электромонтер, слесарь-ремонтник, прессовщик горячего стекла. Возможно обучение, дополнительная информация по телефону 611-178. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Встречайте! В новом формате магазин «Мегабренд» по улице Советской, 23В. Вас ждет расширенный торговый зал с увеличенным ассортиментом одежды и розыгрыш суперпризов каждую субботу.
2: Дилерский центр «ГАЗ. Город Лида» предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375 29 188 76 76.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: знаю.
1: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
2: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
3: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
2: Срок службы от 10 лет.
3: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
2: Заявки принимаются без выходных.
3: Справки по телефону 8029-787-27-82.
2: Работаем по всей Беларуси.
3: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
4: Лидер FM. Поехали. 6+.
5: Приятной всем дороги. Большинство автомобилистов испытывают раздражение, когда понимают, что нет на парковке ни одного свободного места. А вот жители небольшого городка в Норвегии добровольно поделились одним из таких парковочных мест возле жилого комплекса, где, конечно, с парковками также проблема. Причем поделились они с чайкой. Птица вот уже второй год прилетает на парковку и устраивает там гнездо. В этом году гнездо чайки поначалу было убрано, но птица казалась решительной и настырной. На следующий день на том же месте появилось новое гнездо. Поскольку чайки считаются уязвимым видом, власти решили дать пернатой возможность отложить и высидеть свои яйца в спокойной обстановке. Место, облюбованное чайкой, огородили дорожными конусами, и теперь все знают, что парковка зарезервирована, по крайней мере, на какое-то время. Я желаю хорошей дороги!
4: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
4: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Суши-бар «Капибара» дарит пиццу пепперони на доставку при заказе от 60 рублей и на самовывоз от 50 рублей. Промокод 6113. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении «Капибара», по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010. Акция действует на все меню, включая сеты, не суммируется с другими акциями сети.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
8: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
9: Плати щедро и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8-0154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Ты слушаешь

0: Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, преимущественно без осадков, ветер западный от 3 до 7 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 11 градусов, а днем до 21.
1: Лидер

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя

0: just wanna dive.
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. 20 июня на Гродненщине пройдет областной субботник. Все собранные средства будут направлены на финансирование строительства областного клинического онкодиспансера. Напомним, он строится на базе городской клинической больницы номер 3 города Гродно. Постепенно формируется полноценный комплекс с палатным фондом, аппаратными кабинетами и диагностическими возможностями. Гродно – единственный областной центр без собственного онкодиспансера, поэтому его строительство стало ключевым проектом для региона. В третье воскресенье июня в Беларуси отмечается День медицинских работников. По этому случаю в пятницу, 19 июня, во Дворце культуры города Лиды состоится торжественное мероприятие. На праздничной церемонии лучшим представителям отрасли будут вручены заслуженные награды за высокий профессионализм, верность врачебному делу и весомый вклад в развитие здравоохранения личины. К участникам торжества обратятся представители районной власти, депутатского корпуса, администрации и профсоюза Центральной районной больницы. Рекордные 400 баллов набрал выпускник средней школы номер 17 города Лиды Кирилл Каскевич. Он сдал на 100 баллов централизованные экзамены по русскому языку и физике, централизованное тестирование по математике, а средний балл его аттестата 10,0. Кирилл Каскевич неоднократно становился победителем второго и третьего этапов Республиканской олимпиады по физике. Милиционеры Щучинского района выявили факт хищения имущества сельхозорганизации. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи. И в завершении выпуска новости компании. 20 июня с 10 до 17 часов. Лида, парковка ТЦ «Лида Парк», улица Качана, 29. Выездной тест-драйв «Белджи» и «Джили». Бесплатно, но по предварительной регистрации. Места ограничены. При себе паспорт и права категории «Б». Регистрация «Джили-Гродно.бюай» и «Белджи-Дефис-Гродно.бюай».
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные часы слабый туман. Ветер западный 3,7 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8,11 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Ржавчина не спит. Она работает 24/7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается. Предприятие «Реалпласт» приглашает на работу монтажников окон и дверей из ПВХ. Возможное обучение. Справки по телефону 8029-665-94-74.

0: полезные аксессуары для мобильных телефонов, детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, Копия Люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Предприятию на работу требуется столяр, электромонтер, слесарь-ремонтник, прессовщик горячего стекла. Возможно обучение, дополнительная информация по телефону 611-178. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: нами вечер будет приятным. 94.3 FM. Лидер FM. 6+.
1: Всем привет! Чиновник из Индии публично выпил стакан воды из загрязненной, но священной реки, пытаясь доказать, что она чистая и безопасная. Этот необычный поступок быстро привлек внимание в интернете, а кадры распространились по социальным сетям. На каком-то судне он берет в руки стакан, набирает ту самую воду, при толпе людей и своего окружения он выпивает эту воду. Ну а вскоре после этого его госпитализировали, что вызвало бурные споры о том, могла ли речная вода стать причиной. Этот случай вновь поднял вопросы загрязнения общественного здоровья и состояния священных водоемов в Индии. Заявлений от чиновника пока никаких не поступало. Всем хорошего вечера!

0: Лидер FM. Реклама.
1: Полундра! На сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
2: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах насенне и на msso.by.
3: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
4: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
6: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
7: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
8: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, преимущественно без осадков, ветер западный от 3 до 7 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 11 градусов, а днем до 21.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Антон.
1: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
2: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. На минувшей неделе специалисты Лидского молочно-консервного комбината проверили очередное хозяйство на предмет технологической дисциплины в производстве молока. Среди плюсов отмечен рост реализации, однако есть и небольшая просадка по сортности. Как отмечалось на планерке в райисполкоме, предписания комбината в хозяйствах выполняют. 22 июня – день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Мероприятия по этому случаю пройдут по всей стране. В Лиде в 4 часа утра будет организован митинг у кургана Бессмертия, а в 12:00 состоится республиканская минута молчания. Находка года была представлена коллективами музеев учреждения образования в рамках районного фестиваля в Лидском историко-художественном музее. Ребята представили предметы краеведческой, этнографической, археологической, военно-исторической тематики, поступившие за предшествующие 12 месяцев. Это предметы быта, орудия труда, награды, документы, изделия декоративно-прикладного творчества. В выступлениях были представлены истории поступления предметов, раскрыто их функциональное значение и уникальность. Футбольный клуб «Лида» проведет в предстоящую пятницу 19 июня матч 12-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать «Гомель-2». Начало матча в 17 часов 30 минут. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает 16-е место в турнирной таблице. Наши футболисты располагаются на 6-й строчке. Лидирует в первой лиге «Слуцк».
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. В ночные часы слабый туман. Ветер за

западный 3-7 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-11 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +21.

0: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by. Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 6165.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
3: Реклама на Лидер ФМ. 54-70-75.
4: Все мы изначально.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Предприятию на работу требуется столяр, электромонтер, слесарь-ремонтник, прессовщик горячего стекла. Возможно обучение, дополнительная информация по телефону 611-178. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
3: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
4: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. Ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, преимущественно без осадков, ветер западный от 3 до 7 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 11 градусов, а днем до 21.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На планерке в Лидском райисполкоме обсудили динамику развития туризма. Как рассказала директор районного туристического информационного центра Наталья Сливкина, за апрель и май центр заработал в разы больше, чем за тот же период прошлого года. Число подписчиков в соцсетях выросло в 4 раза, экскурсии тоже. Центр достойно представил регион на выставке «Гродненская область. Территория комфортного туризма» в рамках фестиваля национальных культур. В июле в Лиде обещают презентовать новый туристический маршрут. Республиканская акция «Каникулы без дыма и огня» продолжается на Личине. В ее рамках во Дворце культуры нашего города прошла интерактивная информационно-познавательная программа. Главной целью встречи стало предупреждение чрезвычайных ситуаций с участием детей и обучение правилам безопасного поведения во время летнего отдыха. Ребята в игровой форме повторили правила безопасной жизнедеятельности. Возобновившийся сегодня в пункте пропуска Беняконе на белорусско-литовской границе ремонт асфальтобетонного покрытия продлится до 30 июня, сообщает Белта. Движение следующих через этот пункт пропуска транспортных средств будет осуществляться в штатном режиме. Вместе с тем возможны затруднения. В таможне просят учитывать эти обстоятельства при планировании пересечения белорусско-литовской границы. Продолжается благотворительная акция в поддержку маленького Мирона Горбота, родившегося весной 2022 года. Мальчик столкнулся с серьезным генетическим заболеванием – мышечной дистрофией Дюшина. Шанс для Мирона – курс инновационным лекарством «Левидис». Однако стоимость курса терапии достигает практически 3 миллионов долларов. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС – плюс 375-33-342-89-13. Подробная информация размещена на интернет-ресурсах Лида Медиакомпании.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные часы слабый туман. Ветер западный 3,7 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-11 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.